сделать посадку. Подниматься на борт самолета. Посадочный талон. Стоимость путевки. Ознакомиться с памятниками архитектуры. Душанбе. Алма-Ата. Ашхабад. Фрунзе. Кишинев. Осмотреть город. Плыть на теплоходе.